0: Esta es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
5: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
9: Айч Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканына Тюркия овоза радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидарре ди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangia radioya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
2: Türkiye ünü radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гиплеер Тюркияның Пети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза Радиосы.
3: Эдо Ифонетис Тюркия.
14: Олди Радио Глас Тюркия.
0: Гидарре Ди Амурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
17: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканына Туркия овозы радиосы.
3: Эзо ифонетис Туркия.
14: Олди радио глас Туркия.
6: Гидареди амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
10: It Turkiye hangia radio ya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: 30,000 և Hot Bird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով գարգավորումը 27,500. Թուրքիայի Ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
15: Етер ши Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
16: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
20: Е Садай Тюркия.
21: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
22: Эзо Ифонетис Тюркия.
6: Олди Радио Глаз Тюркия.
23: Гидар Реди Амурия Тюркия.
24: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
26: Este es Radio Voz de Turquía.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц.
1: Бурасы Тюркиенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Я из Диштмы, Тюркиес.
4: Ici TRT, радио «La Voix de Türkiye».
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.

Каня меняет науку, образование, промышленность, медиа и коммуникации. И уже не просто технологии будущего, а глобальный фактор власти и управления. Именно в журналистике особенно ясно видно, использование ИИ стало неизбежным, но оно требует четких этических правил. Предлагаем вашему вниманию комментарий обозревателя TRT на русском, доктора наук Юсуфа Эскыра. Проблемные случаи по всему миру, в том числе дискуссия вокруг созданных ИИ авторских колонок, показывают, насколько остро встали вопросы прозрачности, ответственности и редакционного контроля. Одновременно доминирование американских технологических компаний в сфере ИИ создало новые зависимости. Их системы все сильнее формируют глобальные порядки знания, интерпретации и контента. Поэтому такие страны, как Китай, а также Тюркия, ищут собственные технологические альтернативы. Объявленный президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом турецкий план действий в сфере ИИ на 2026-2030 годы в этом контексте означает не только технологическую модернизацию, но и цифровой суверенитет, а также стратегическую автономию. Безопасность данных, эффективное управление, экономическое развитие и культурная самостоятельность в будущем во многом будут зависеть от того, обладают ли государства собственными компетенциями в сфере ИИ. Этическая дискуссия об искусственном интеллекте имеет два ключевых измерения. Первое касается того, как создаются текстовые и визуальные материалы на глобально значимые темы и насколько они определяются политическими, идеологическими или культурными установками. Если системы ИИ, например, в вопросах сионизма или израильских интересов, отдают предпочтение определенным рамкам интерпретации и выдают их за объективную информацию, не раскрывая исходные предпосылки, возникает серьезная этическая проблема. Для журналистов, редакции и отдельных пользователей это особенно важно, поскольку именно им приходится самостоятельно выявлять, проверять и отфильтровывать такие алгоритмически заложенные предпосылки. Это создает не только дополнительную нагрузку, но и подрывает доверие к нейтральности и надежности ИИ-систем. То, что все больше пользователей по всему миру критикуют подобные искажения, показывает, этические стандарты, установленные крупными технологическими компаниями, сами стали предметом принципиальной критики. Второе измерение напрямую касается медиасферы. Речь идет о том, как создается журналистский контент, в каком объеме ИИ может использоваться при подготовке новостей, комментариев или авторских материалов и где начинается журналистская ответственность. То, что похожие проблемы обсуждаются в разных странах, с одной стороны, показывает необходимость общих правил прозрачности, контроля и маркировки. С другой стороны, становится ясно, что ИИ может облегчать журналистскую работу, но одновременно усиливать уже существующие проблемы, связанные с правдой, ответственностью и манипуляцией. Последние случаи в Германии наглядно показывают, насколько серьезным вызовом ИИ стал для журналистики. Так издание «Judish Allgemeine» удалило две авторские колонки бывшего издателя и главного редактора «Тагесшпигель» Штефана Андреаса Касдорфа, поскольку они предположительно были созданы с помощью ИИ. Главный редактор Филипп Пейман Энгель после этого объявил о более строгих правилах использования ИИ. В частности, передовые статьи, комментарии теперь будут тщательнее проверяться на предмет того, написаны ли они человеком или сгенерированы с помощью ИИ. Frankfurter Allgemeine Zeitung также удалила из открытого доступа гостевую колонку премьер-министра Тюрингии Марио Фойкта после появления сомнений в авторстве и возможном использовании ИИ. По данным расследования Zeit, проблемными могли быть и несколько гостевых материалов, опубликованных от имени министра цифровизации Карстена Вильдбергера. После того, как выяснилось, что эти тексты были написаны не указанными авторами и не их командами, Handelsblatt и ряд других газет сняли соответствующие публикации со своих сайтов. Однако было бы ошибкой считать эти случаи исключительно немецкой проблемой. Созданные ИИ комментарии, гостевые колонки и журналистские материалы давно стали глобальным явлением. Без четких контрмер отличать подлинный контент от сгенерированного будет все

сложнее. Поэтому пресс-объединения и медиа-организации в Германии и других странах все активнее занимаются этой темой. В центре дискуссии три базовых вопроса – прозрачность, редакционная ответственность и доверие читателей. Использование ИИ уже стало частью повседневной журналистской работы. От поиска информации до обработки фото и видео, а также подготовки текстов. Однако принципиально важно, чтобы такое использование оставалось в рамках четких этических стандартов. Без прозрачности, редакционного контроля и профессиональной компетенции ИИ может еще больше усугубить проблемы дезинформации, манипуляций и падения доверия. Поэтому материалы, созданные или подготовленные с помощью ИИ, должны тщательно проверяться перед публикацией и где это необходимо обозначаться для аудитории. Немецкий совет по прессе также подчеркивает, важно не только то, насколько широко применялся ИИ, но и соблюдение базовых журналистских принципов – тщательности, правдивости, ответственности и прозрачности. Последняя ответственность всегда остается за человеком. ИИ может ошибаться, выдумывать информацию или формулировать материалы поверхностно. Поэтому журналисты должны давать ему точные инструкции, проверять результаты и добавлять в текст собственный контекст, стиль и позицию. Защита пользовательских данных также остается ключевой задачей. Если ИИ сознательно используется для манипуляции или дезинформации, этическая дискуссия заканчивается и начинается юридическая ответственность. Дорогие друзья, это был комментарий обозревателя TRT на русском, доктора наук Юсуфа Özkır'а.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Турецкая кухня славится своими супами. Вне зависимости от материального положения семьи, суп всегда занимает свое почетное место на столе. Наряду с обедами и ужинами супы в Турции иногда подаются и на завтрак. Супы могут быть жидкие и густые, пюреобразные и содержащие кусочки продуктов, горячие и холодные. Один из таких супов – суп булгураши. Булгур, часто используемый в турецкой кухне, на самом деле является дробленой пшеницей. Как уже понятно из названия супа, в нем используется булгур. Приготовление супа несложно. Суп получается очень вкусным.

Перечислим ингредиенты супа. 2 луковицы, 250 граммов говяжьего фарша, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка перечной пасты, стакан крупного булгура, 1 стакан отваренного гороха нут, 6 стаканов мясного бульона, цедра 1 апельсина, полстакана апельсинового сока, соль и черный перец.

И приступаем к приготовлению супа. Вначале мелко нарежем лук и спассируем его на сливочном масле. Затем добавим фарш и перечную пасту. Помешивая, обжарим 5 минут. Когда фарш изменит свой цвет, добавим горох, апельсиновый сок, цедру апельсина и булгур. Позже добавим мясной бульон и оставим суп до кипения. После того, как суп закипит, добавьте соль и черный перец по вкусу. Еще вскипятите. И при желании подавайте, украсив свежей мятой. Приятного аппетита!

связанные добром. Представьте, что вы идете по современному городу. Подняв взгляд, вы видите пронзающее небо небоскребы. Перед вами разбегаются бесконечные асфальтированные дороги, а мимо вас проносятся лица сотен незнакомцев. Но неужели вся эта массивная структура, этот город, это общество зиждутся только на твердости бетона и холодной прочности стали? Отнюдь нет. Истинный остов общества – это не вес сильнейших его представителей, а то, как оно защищает слабейших. Когда речь заходит о благотворительных организациях Тюркье, в центре внимания вовсе не здание этих организаций или цифры, в которых выражаются собранные ими пожертвования. Речь идет об истории тысячелетней борьбы за сохранение человечности, безмолвной эпопеи человеческого существования. Некоторые общества сплочены не только общими законами или границами. Их связывает воедино невидимая сеть, прочнее стали память совести. То, что современный мир сегодня называет социальной ответственностью, мы веками называли долгом чести. И в нашей новой рубрике «Связанные добром» в течение последующих 26 недель мы будем говорить о самой благородной миссии на этих землях, о наших благотворительных организациях и о том могучем духе, от которого они берут свое начало. Мы объединим наследие прошлого с возможностями настоящего и превратим их в надежду на будущее. В исторических книгах обычно пишут о громких сражениях и славе завоеваний. Но настоящее чудо кроется в том, как мы разделяем тяготы в мирное время. Наша история берет свое начало с незапамятных времен, обдуваемой суровыми ветрами Центральной Азии. До перехода к оседлой жизни, жизненная философия кочевавших по степям тюрок выражалась одним словом – «имедже». Это слово означает не просто взаимопомощь и взаимную поддержку, это осознание нехватки самого необходимого у соседа как свою собственную проблему. Имедже зародилось в те времена, когда единственным способом выжить была сплоченность. Если у кого-то рушился дом, все племя собиралось вместе, и шатер до захода солнца устанавливался заново. Это была не просто помощь, а неписанное правило. Никого не оставляли без помощи, потому что знали, станет одним человеком меньше, ослабнет все племя. В Анатолии этот дух нашел воплощение в непоколебимой дисциплине Ахилика. Братство Ахи было чем-то гораздо большим, чем просто организация солидарности для ремесленников и торговцев. Оно было школой жизни. В этой системе торговец был не просто купцом, продающим товары. Он был набожным мусульманином, который, если у его соседа не спорилась торговля, отправлял к нему своих покупателей. Задумайтесь, много ли осталось в современном безжалостном мире конкуренции людей, которые ставят благополучие конкурента выше собственной прибыли? Основа великих благотворительных организаций, о которых мы сегодня с гордостью говорим, построена именно на этой непоколебимой морали. Шли времена, и в османский период этот дух трансформировался в колоссальную цивилизацию фондов, вакыфов, которая стала крупнейшей в мире организацией гражданского общества. Фонд означает отказ от личной собственности и ее использование в интересах общественности. Другими словами, это означает превращение того, что «мое», в «наше». Один иностранный путешественник, посетивший Стамбул в XVI веке, с изумлением писал: «Здесь человек не будет голодать и не будет спать на улице, даже если у него нет денег, потому что на каждом углу открыты двери фонда Вакфа».
Глядя на старые городские постройки, мы видим этот дух в архитектуре. Когда создавался квартал, сначала появлялось место для богослужений, затем столовая для бедных, школа и больница. Все это поддерживалось фондами, учрежденными

по воле гражданского общества еще до утверждения государственного бюджета. Люди рождались в доме, основанном при фонде, получали образование в библиотеках этого фонда и, наконец, обретали покой на земле, принадлежащей фонду. Помощь другим была не просто частью жизни, это была сама жизнь. Эта благотворительная сеть была настолько отзывчивой, что рассматривала объектом своего милосердия не только людей, но и все живое. Так, в 1889 году в Бурсе была основана первая в мире ветеринарная клиника Курабаханеи Лякляк-хан. Почему это произошло именно здесь? Потому что аисты, которые сломали крылья в сезонном перелете, или голодные дикие животные, спускавшиеся в холодную зиму в город, чтобы добыть пропитание, были Божьим творением. Это был результат восприятия природы не как предмета потребления, а как того, что верено под нашу защиту. Сегодняшние экологические движения или ассоциации по защите прав животных являются наследниками этого глубокого уважения, заложенного в основах фондов на этих землях столетия назад. Были даже фонды, которые раздавали холодную воду летом, фонды, которые компенсировали разбитую слугами посуду. В чем была причина создания таких фондов? Это делалось для того, чтобы прислужника не отчитывали и не унижали за то, что он разбил тарелку. То, что мы сегодня называем психологическим благополучием, наши пращуры включили в свои благотворительные фонды как форму помощи. И когда мы сегодня обсуждаем эти институты, мы говорим не только о деньгах, но и об этом утонченном духе и экономике достоинства. К концу XIX века с модернизацией мира взаимопомощь также начала разрастаться до огромных масштабов. В этом регионе, измученном войнами, эпидемиями и массовыми миграциями, зародилось одно из самых сильных звеньев цепи милосердия – благотворительная организация Дарюль-Аджезе. На ее дверях было написано лишь одно условие – быть человеком. Открытые для всех, независимо от религии, языка или расы, эти двери стали оплотом милосердия в нашей цивилизации. В тот же период организация Красного полумесяца или Хиляль Ахмер, доставлявшая кровь и медикаменты на поля сражений, Красный полумесяц, в самые трудные времена стала символом социальной солидарности. Когда была основана Турецкая республика, эта коренная культура сострадания была заложена в конституцию государства как принцип социального государства. Другими словами, помощь стала не просто актом благотворительности, а гражданским правом и обязанностью государства. Однако гражданская инициатива никогда не уходила на задний план. Если внимательно присмотреться к тысячам ассоциаций фондов, действующих сегодня в современной Тюркии, то под всем этим непременно можно разглядеть дух давнего имидже или того благочестивого торговца или того филантропа, который заботился об аистах. Наша история – это история не просто о том, как один протягивает руку помощи другому, а о том, как протянутая рука помощи меняет мир. Мы – наследники культуры, которая развивалась, обогащаясь духом взаимопомощи, культуры, которая считает постыдным спать, когда твой сосед голоден. Завершая первый выпуск нашей рубрики, зададимся вопросом. Наше наследие – это здание благотворительных организаций или же это культура сострадания? И сегодня мы начинаем не просто рубрику, мы закладываем первый камень моста между сердцами. До новых встреч! Связанные добром.

0: آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعه صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
10: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
15: Аич радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
19: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосу.
10: Эво ифонитис Тюркия.
7: Овди радио глас Тюркия.
12: Гидар реди амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
15: Turkiye une radiosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Palestina, începuturi și povești ascunse.

0: Исәнмесез, мәхтәрәм тамшыр. Сез турыдан тура эфирдә Төркия Овозы радиосының татар телендәге тапшыларын тыңлыйсыз.
1: Бурасы Төркиянең сесе радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: Челиши Туарчи Чишин Бангудиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода Тюркия Вину Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Овозы.
6: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия Овозы Радиосы.
5: Эзо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
18: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye Öne Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Türkiye dünyanın medeni mirası.

0: Esta es la radio de la voz de Turquía que pueden escuchar cada día en las siguientes frecuencias. Para España y Europa, 22 metros, 13.725 kHz a las 10:30 horas UTC. Y la redifusión para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870, y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260 a la 1 hora UTC. También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son Turksat 3A 11.096 MHz horizontal, Turksat 4A 11.958 MHz vertical a las 14:10:30 horas UTC y Galaxy 19 11.960 MHz vertical a las 10:30 horas UTC.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зари и Турция.
14: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
16: Да, да, Турция гаг радио да.
17: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
19: Овода, Турция Вину Радио Са.
4: Айч Радио Воча Тюркия.
5: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия Оваза.
3: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
0: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
2: Эдо Ифонетис Тюркия.
15: Овди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарри Диамурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye ünü radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садое Туркия.
12: Да, Туркия ганг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петершия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия.
2: Гидарреди амрия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Оваза.
16: Гитлеяр Туркияның Пети Радио Фи.
10: Е Садай Турция.
5: Аңлаватқаныңа Турция Оваза Радио Са.
6: Эдо Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Giderdi Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
3: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
5: It Türkiye Hangya Radioya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.